0: Pop Extremo. Pop Extremo. Feel the Music. En el mundo, www.popextremo.com.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».